Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, Утешителю души истины, Живец и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись в мы, и очисти нас от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети истины немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам донесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне молению моему, внуши молитву мою, дневу усна гостивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои, да видят, а правоты искусил, и все сердце мое посетил, и все ночью. Искусил меня, и сей не обретился во мне неправда, яко да не возглаголит уста моя дел человеческих, засловесал у стен Твоих, а сохрани их пути жестоки. Соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, як услышал Меси, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасая уповающая на Тя от протеющихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зенец ока в крови крылу Твоею покрыши мя. От лица нечестивых отстрашших мя, врази мою душу мою, одержаши тук свой затвориши, уста и глаголаши гордыню. Изгоняющий мя ныне обыдоши мя, очи свои возложиши, уклоните на землю. Убяши мя, яко лев готов на лов, и яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, при дворе, и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от рак руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнись от чрева их. Насытившись сынов, и оставишь остатки младенцам своим. Аз же правду и явлюся лицу Твоему, насыщуся в них, да явите мися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мой, Боже мой. На Тя уповах, да не послужуся вовек, ниже да посмеют мися врази мои. Ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в оче. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою.

0: яко ты еси Бог спасму и тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности мы и я, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь сего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит к нему на пути Его же из воли. Душа Его во благих подворится, и семя Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мой, вынука Господу, яко то исторнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий смаз. Скорби сердца моего умножившися, от нож моих изведи мя. Пишет смирение мое и труд мой, и остави все грехи моя. Пишет враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постужуся, яко уповах на тя. Не злобиви и прави, и предикляхуйся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омыми от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотвори. Я когда оправдишься во слове всех Твоих, и победишь, и в нега судить идти. Все вы в беззакониях зачат есть, и в грехах ради мя мать моя. Все бы истину возлюбил, и себе известные тайные премудрости Твои я явил миси. Укропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и почистей губедуся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, во сне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ярко аще бы восхотелось, жертвы дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С высоты снишел Иси благоутробнее, погребение приял Иси тридневное. До нас освободишь из страстей, животе и воскресение наше, Господи, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Во плоти ангелов, пророков, основания, втори предтеча пришествия Христова, Илия славный, свыше по славы Елисееве благодать, недуги отгонять и прокаженные очищать, тем же и почитающим Его точит исцеление, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам донесь, И остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Пророчи и правичи великих дел Бога нашего, Илие великое имените, вещанием Твоим уставе во водоточное облаке, моли у нас единого человека, любца. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милуя, и же всязывай ко спасению обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наше в счастье и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры в разуме преступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без осления, Богослово, родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, очисти держителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и имя же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восставши на мя и крепце изыскавши душу мою, и не предложивши Бога пред собою, всего Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истиной Твоей употреби их, волею прожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил мя иси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего. Вонми меня, услыша мя во скорбях печалью мою, и сметохся от гласа вражи, от служения грешнича. Яко уклонишь нами беззаконие и во гневе враждовах уми. Сердце мое смятися во мне, и боясь смерти напади на мя. Страх и трепет прииди на мя, и покри мя тьма, и рех, кто даст мне крылья, яко голубини, и пылищую почию. Все удалихся, бегли и водворихся в пустыне, чаях Бога, спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели язык их, яко видев беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, и труд посреди его и неправда, и не оскудят стогом его лихвы и лесть. Яко аще бы враг поносил бы, претерпел бы хуба, и аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл быхся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мною браша, дому Божию ходихом единомышлением, да придет же смерть на ня, и да снидут в отживе, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечере за утро и полудня повем и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной зебяху со мною. Услышит Бог и смирит я сы прежде век, несть Бо им изменения, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их, паче елей, тасуть стрелы, воз взгляди на Господа печаль твою, и той тебя припитает, не даст бы век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я в студенец истления, мужа и кровей и мстений приполовя дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворице, речет Господи, ве заступник мой, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавите от тех телов, чьи от словесе мятежно, плечма своими осените и под крылей гладеющися. Оружием обыдите истины, и гони убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дне отвечья возьми, приходящие от срящие веса полуденного. Падет от страны твоей, а тысячи тьма одесную тебе, к тебе же не приближатся. Убачи, очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положил, иси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рано не приближатся телеси твоему. Яко ангелом своим заповестью тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя упова, и избавлю, и покрою, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, и зму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, с высоты снишел иси благоутробнее погребение, приял иси тридневное, да нас освободишь из костей, из животе и воскресение наше, Господи, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от мирскаго мятежа исшед в тихое пристанище преподобного Сергия, обитель притеклый си, и там равноангельное житие пожив, во страну галическую пришел иси, и держи веру Христову насаждая, и новокрещенные люди от суеверий поганских очищая, многие и великие подвиги подъял иси, и обители четыре создав, и на кафлике добре упасл иси, и ко Христу Спасу привел еси, Его же моли преподобне Отче Аврааме, спасти души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наша, ты же от тебе, родшегося, моли Богородица Дева, много бы может моление матернее ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечистая, яко милостив есть и спасти моги, и же и страдать у нас изволивый, скоро да претворят на щедроты Твои, Господи, яко обнищахом зло. Помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам донесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Воскрес из гроба умершая воздвигла еси, и Адама воскресил еси, и Ева ликует во Твоем воскресении, и мерси, и концы торжествуют, еже из мертвых восстанием Твоим многомилостивее. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милое, и же вся завыка спасению, обещание ради будущих благ, сам, Господи, прими наши в час сей молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, за ополчением их соблюдаемый и наставляемый достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без остления Богослова родшую сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Молитвы
0: святейший
1: Владыка нашего, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже и Господи, силы всея твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладное милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, ниспославой на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человеколюбчий, прими нас, грешных, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших в словеса или помышления о лукавстве, но любовью Твоею уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

же бывшу един беду, корабль же посреди моря влайся волнами, бево противен ветр. Четвертую же стражу ночи, иди к ним Иисус, ходя по морю, и видевшие его ученицы по морю ходяща, смутившиеся глаголющие, яко призрак есть, и от страха возопиша, обиже речей им Иисус глаголя, дерзайте, аз есть, не бойтесь. Отвечавши Петр рече, Господи, аще ты си, повели ми прийти к тебе по водам. Он же рече, приди. Излез из корабля Петр, хождаше по водам прийти к Иисусови, видя же ветра крепок, убоялся, и на

почтосну усумнился Иси, и влезше моима в корабль преста ветер, сущие же в корабли пришедше поклонившись ему глаголюще, воистину Божий Сын и

упокойся, народе, о славе всех благодати, исходящих из уст Иисусовых, и глаголоку «Мессии есть сын Иосифов», и рече к ним «Всяко речите ми притчу сию, врачу исцелися сам». И лико слышаком, бывшее в Капернауме, сотвори из Дева Отечестве Своем. Рече же, аминь, глаголю вам, яко не который пророк приятен есть во Отечестве Своем. Поистине же, глаголю вам, многие вдовицы меша в одни или иные во Израиле, игда заключися небо 3 лета и месяц 6, якобы из глад велик по всей земли, и не ко единой их послан бы Илия, токмо в Сарепту Сидонскую и к жене вдовице, и мнозе прокажение

年龄

0: Хотя ясти человече тело владычне страхом приступи, да не опалишися огнь боесть. Божественную же пеклой к общению первый примирися тя печалившим. Та же дерзая таинственно брашно яшт, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычне сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари, видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и Собезначальный, и многие ради благости в последние дни вплоть оволки сей распнися, и погребися за ныне благодарные, злонравные Твоей крови обновимой, расслевшие грехом естество наше, Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бы, Господи, согреших на небе и пред Тобою, и несть достоин возрети на высоту славы Твоя, погневав бы Твою благость, Твоя заповеди, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивший, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззакомьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты порекл еси человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Аминь.
1: Дорогие братья и сестры, сегодня мы отмечаем память святого пророка Илии, а также сегодня у нас день безымянниства нашего старца, отца Илии Рознева. Его тело покоится перед алтарем Духовского храма. Вот я хотел сегодня вам прочитать его проповедь на этот великий святой день. Благословите. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня Православная Церковь благоговейно чтит память святого пророка Илии, жившего за много веков до Рождества Христова. Пророком вообще называют человека праведного, который открывает людям волю Божию в знаменательных событиях. Пророк – это прежде всего избранник Божий, это истолкователь, изъяснитель Слова Божия и провозвестник Его воли. Задача пророческого служения заключается в разрушении беззакония и в созидании праведности. Пророки не только изъясняли людям закон Божий, но и требовали от них его исполнения. Они обличали грехи человеческие и насаждали нравственность в народе. Господь говорит пророку Иеремии: «Смотри, я поставил тебя в день сей над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Именно такими избранником Божиим, разрушителем нечестия и созидателем праведности, стражем нравственности народной и был святой пророк Илия. Он проходил свое служение во время правления нечестивого еврейского царя Ахава, когда тот по наущению своей еще более нечестивой жены Иезавели ввел служение идолу Баала вместо поклонения единому истинному Богу. Завезенным Иезавелью из чужой земли идолом Баала и Астарте по приказу царя приносили человеческие жертвы. Пред ними сжигали детей и творили мерзости, совершали празднества, отличавшиеся особой разнузданностью и развратом. Все это приводило к моральному разложению народа, уничижению и обесцениванию человеческой личности и гибели души. Святой пророк Илия, избранник Божий, укрепляемый благодатью Святого Духа, мужественно и с великой ревностью стал бороться с идолопоклонством и его последователями. В книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» говорится: «И восстал Илия пророк, как огонь, и слово его горело, как светильник». В наказание за идолопоклонство и нечестие народа святой пророк Илия предсказал, что в еврейской земле 3,5 года не будет ни дождя, ни росы, и от того произойдет сильная засуха и голод. Все это и сбылось на самом деле. Так что святому пророку, поселившемуся в пустыне при ручье, нечем было кормиться, и вороны по повелению Божию питали его. А когда пересох ручей, из которого Илия пил воду, то Бог повелел ему идти в один город и поселиться у некой благочестивой, но бедной вдовицы, которая кормила и поила его у себя. За это, по слову пророка, но во все продолжение голода не убывал у нее скудный запас муки в капке и масла в кувшине, хотя взять ей и того, и другого было негде и не на что. Это уже посылал Бог, исполняющий алчущих своими благами. У этой вдовы умер сын, но пророк Илия умолил Господа и воскресил его. Дорогие братья и сестры, берите пример с бедной вдовицы, питавшей пророка, и будьте уверены, что от подаяния милостыни не только не обнищаете, но получите великую награду от Господа еще в этой земной жизни и славу в будущей на небесах. Когда прошло уже 3,5 года засухи и голода, святой Илия явился из пустыни к царю с укором и обличением в идолопоклонстве и предложил ему собрать весь народ и жрецов идольских на одну гору и исследовать, кто истинный Бог. Когда собрался народ, то святой пророк Илия обратился к нему и сказал: «Ежели мой Бог, которому я служу верой и правдой, есть истинный Бог, то веруйте ему. Ежели идол Ваал Бог, то идите за ним. Из жрецов Вааловых здесь целые сотни, а я только один. Соорудим жертвенники, вы один и я один. Возложим на них дрова, тельцов и польем водой, а огня подкладывать не будем. Потом призовите богов ваших, а я призову своего Бога. И Бог, который, услышав молитву, пошлет огонь, да будет признан истинным Богом. Как предлагал святой пророк, так и сделали. Но сколько ни молились по-своему, кричали, скакали, кололи себя до крови, жрецы Ваалова, своему истукану, не было от него ни голоса, ни ответа. А как только помолился святой Илия своему Богу, тотчас спал с неба огонь и попалил не только жертву с дровами, но и воду, которой они были облиты. Тогда весь народ пал на землю и воскликнул: «Бог ли есть истинный Бог, и обратимся к Нему». Из ревности своей к вере Господа пророк Илия избил Вааловых жрецов и потом возвестил о скором дожде, что и исполнилось. Когда нечестивый Ахав по коварному плану злобной, хитрой и властной жены Иезавели предал смерти ни в чем не повинного бедного крестьянина Навуфея через побиение камнями и отобрал его виноградник, то пророк Илия, никого не боявшийся, явился во дворец по повелению Божию, как грозный посланец неба, чтобы обличить царя. Ахав, увидев его, затрепетал и сказал: «Нашел ты меня, враг мой». В страхе заговорила совесть Ахава, когда пророк возвестил ему грозные слова Божии: «Ты убил и еще вступаешь в наследство, так говорит Господь, на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь, псы съедят и Иезавель». Итак, в стране нашелся только один человек, пророк Илия, оказавшийся сильнее и смелее всех тех, кто должен был не попустить осуждение на смерть невинного Навуфея. Ведь царские начальники, советники, судьи и вообще вся знать прекрасно знали, что с Навуфеем поступают беззаконно, но они молчали. Боялись заступиться за бедняка, навлечь на себя царский гнев и лишиться благ и привилегий. Святой пророк Илия был так угоден Богу, что удостоился особого явления ему Господа на горе Хариф. В дни скорбных переживаний, когда торжествовало нечестие и жизнь святого пророка Илии была в опасности, Бог послал бури, землетрясений и пламени, явил ему свое присутствие в тихом и кротком дуновении ветерка, в знак того, что он, Бог, не столько грозный отомститель творящим зло и карающий нечестивых бурей, землетрясением и огнем, сколько милосердный и чадолюбивый Отец, который наказывает людей не по вражде и злобе, а по милости, чтобы вразумить, исправить и спасти от вечных мук. За свою преданность, ревность о славе Божией, за свою святость святой пророк Илья удостоился быть вознесенным живым на небо. Дорогие братья и сестры, великая была верность Господу пророка Илии, велика была и сила его молитвы. Будем подражать его добродетелям, молитве, воздержанию, смирению. Но более всего возлюблим ревность о славе Бога истинного. Говорю, более всего, ибо эта добродетель приходит у нас едва ли не в совершенное забвение. Коснуться каким-либо образом нашей чести, мы выходим из себя, готовы отдать за нее нашу жизнь. А честь веры, святейших таинств, честь Искупителя нашего и будущего Судьи, честь общей Матери нашей Церкви для многих ничто. Говорите что угодно против всего святого, никто не скажет ни слова в защиту. Будете находить удовольствие в ваших словах. Не явно ли это признак, что у таких людей нет веры в сердце, что они тайные язычники? Будем подражать святому Илии примером благим, личным уважением ко всему священному, добрым словом и убеждением, а главное – личной добродетельной жизнью. Будем молить друг за друга, глубоко веруя в силу молитвы. Будем стремиться к тому, чтобы стать таким же ревнителями правды, каким был пророк и Илия. Также могу добавить, будем подражать и нашему батюшке архимандриту Илии, который в своей жизни также способствовал и утешению, и наставлению, когда принимал людей. Многие из вас, может быть, его даже знают и лично. Поэтому вот это будет образец для нас, чтобы и мы подражали, как и он подражал своему тезаменитому пророку Илии, так и мы будем подражать им в своем святом житии. Слава Богу!

Я знаю, что я приду, но это разбойник.

0: насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Воскрес из гроба, умершая воздвиглась, и Адама воскресилась, и Ева ликует во Твоем воскресении, и мести, и концы торжествуют, еже из мертвых восстанием Твоим, много милостивее. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время, на всякий час на небеси и на земли, поклоняемый, славимый, Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведное любяй, и грешное милое, и же все зови ко спасению, обещание ради будущих благ сам Господи прими, и наша часть всей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зола, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, дополчением их, соблюдаем и наставляем и досеем соединение веры, и в разум неприступный от Твоей славы, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без осления Богослова Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благословим. Аминь. Боже, Господи, силы сия твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладная милость Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, ниспослава на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победил тем начало и власти тьмы сам Владыка Человеколюбче, прими нас грешных благодарственное сия и молебное молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, тысячах видимых и невидимых, враг, пригвозди страху Твоему, плоти нашей, не клони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоею уязви души наши, да к Тебе всегда взирающая, и еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного, зряще света непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном и все святым и благим, и же возгрящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благослови, Владыко!

тех, кто основание положих, инже назидает, тихо же доблюдет, как он назидает. Основание, бо иного никто же может положить и паче лежащего, еже есть Иисус Христос. Аще ли кто назидает на основании всем, злато, серебро, камни, честное, дрова, сено, тростие, кого ждо дело явленно будет, день появит, за не огнем открывается, и кого ждо дело яковое есть, огонь искусит, и его же аще дело прибудет, его же нас да мзду приимет, а его же

блажен терпящая, терпение ее в неслышести, и кончину Господню видести. Яко много милостив есть Господь и щедр, прежде же всех, братья моя, не клянитесь ни Богом, ни землею, ни иною коею клятвою, будь же вам ежеей день и ежени дни, да и в лицемерии впадете, застраждет ли кто в вас, да молитву деет, благодушствует ли кто, да поет, болит ли кто в вас, да призовет пресвитери церковные, и да помолитву сотворят над ним, помазавшие его елеем во имя Господне, и молитва вере спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и аще грехи будет сотворил, отпустятся ему. Исповедайте оба друг другу согрешения, и молитесь друг за друга, яко да исцелеете, много поможет молиться, молитва праведного посвеществуема. Или я, человек, подобострастен нам, и молитвою помолися, и не будет дождь, и не одожди по земле лето три и месяц шесть, и паки помолися, и небо дождь даде, и земля прозябит плод свой. Братья, аще кто в вас заблудит от пути истины и обратит кто его, да весь, яко обратили грешника от заблуждения пути его, спасет душу.

духами Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, придите, возрадуемся, Господи, ми, воскликнем.

מתכה.

молитесь

не бойтесь, отвечав же Петр рече: Господи, аще ты си, повели ми прийти к тебе по водам. Он же рече: прииди. И излез из корабля Петр, хождаше по водам, прийди ко Иисусами. Видя же ветр крепок, убоялся, иначе утопать его забегло.

собравшемся народе особи всех благодати, исходящих из уст Иисусовых, и глаголов, не сей ли есть сын Иосифов, и рече к ним, всяко речете ми притчу сию, врачу исцелите сам, велико слышаком бывшая в Капернауме, сотворизне во Отечестве Своем. Рече же, аминь глаголю вам, яко не который пророк приятен есть во Отечестве Своем. Поистине же глаголю вам, многие вдовицы беша во дни или ины во Израиле, когда заключится небо 3 лета и месяц 6, яко быть глад велик по всей земли, и нико единый их послан быть Илья, токмо в Сарепту Сидонскую к жене вдовице. И многие прокажени беху при Елисее пророце во Израиле, и ни един от них очистится токмо Нейман сирианином, и исполнившися все ярости в стоднище, слышавшись я, и восставшая изгнавшая

наказанную убить их и ответить вами, затыки раздирающего обращению волк, я же скачений сердец ризу свою, я же не всякий живака Бога, и замысли их неисправедны. Благодати той власти содержащей, ко всякому благу восстали, и мудрость и богати, воины и вся защитники отечества нашего, западных своих утверди, крепость духа и не спасли, от смерти рам и видения сохрани, священные кровы и знания сущие, в дому веди. Молчущие напитаешь,

tvářivosti v chrámech, kdy ty ruchy, díry na mojich vědru,

да поддержала

bei Minderjährigen dann irgendwo

what you knew

Oh.

0: таясь человече тело владычи, страхом приступи до нее полишися. Огонь твой есть божественную же пия кровь к общению. Первое применище тебя печали, в шантаже дерзая таинство напрашно яшь. Прежде причастия страшной жертвы, жертвящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже, наше сочище жизни бессмертия, все твари видимое и невидимое содетелю безначального голоса со пресносущной Сыне, и со безначальной премноги ради благости в последние дни в плоти волкися, распныся и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови разлежа грехом естество наше, сам бессмертный Царю примимое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, согреши во Господи, согреших на небо пред Тобою, и не из застойно возведенного высоту славы Твоей, я прогневу по Твоей благости, Твоей заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпеливший, многомилостив, не предала себя Богим, но не за беззаконие моими, моего всячески ожидая обращения, Ты порекалась и человека любча пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратите все живы быть ему. Не хочешь во владыка создания Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестве, но хочешь всем спастись и в разум истины прийти. Тем же я, сащий и недостойный, если в небесе и земли сия привременной жизни, всего себе повинув греху и сластем по работе, и Твой осквернив образ на творение создания Твоей бы, не чаевая своего спасенника, я на Твое же безмерное, благоутробие дерзаю, прихожу, прими обо меня человека, любви Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, немощи человеческой исцеляй, труждающиеся обремененных к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверны, плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, якуда чистым сведением совести моей, я святынь Твоей часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, имейте в вере во мне живущая, пребывающая, со своим и святым Твоим духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не судьми будет причастие причистых животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе же, телом, но те же недостойни тем, причащайтесь, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимайте часть святынь Твоих, Духа Святаго, общения, в набуде живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовался любящим Тебя, Господи, в них же препрославленности во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем и конец достоин, и же доволен, да подкров не ешь и храма души моей я, за неже весь пусты пался, если не имаешь во мне место достойно, еже голову подклоните, но я, кажется, с высоты насрадя смирился себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял себя в тепе в яслых бессловесных возлещи, сице восприми и в яслых бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же ныне удостоилось и в нити, и свечеряйте согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души, прокаженная и грешная, яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе сицу в милосердися, и у мне грешным приходящим и прикасающим тебя, и яко же не возвышался си скверная, и я уса нечистых целующих тебя, ниже моих возвышайся скверше, он и уса нечистых, ниже мерзких моих и нечистых, в стену скверного нечистящего и моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, честные Твоей крови, во освящение и просвещение, и здравие, смирение моей души и тела, в облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действия, в отгнание и возбранение, злаго моего и лукавого обычая, по умешлению страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати, Твоего царства, присвоение, небо, яко презираю к Тебе, прихожу Христе Боже. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день молитвенно прославляем великопророка Божия Илью. Вчера на вечернем богослужении по уставу начали читаться три премии книги «Царств», где вспоминались особо значимые события из его жизни. Это воскрешение сына вдовицы Сарепты Сидонской, о чем мы сегодня слышали в самом Евангелии. Это явление Бога Господа в виде веяния тихого ветра. И чудо, когда по его молитве Господь заключил небо на 3,5 года, не было дождя. Уже далее по его молитве Господь открыл вновь небеса, пошел дождь. Это было в следующих обстоятельствах. Был сожжен жертвенник, животные закланные, и пророк Илья повелел излить в них много воды, не только сам жертвенник, но и ров вокруг него наполнились водой. И вот по его молитве сошел огонь с неба, полил и жертву, и жертвенник, и воду. И после вот такого чудесного события вдруг пророк Илья убивает 450 пророков Ваала, которые перед ним, перед этим, целый день просили своего бога Ваала, чтобы он не сел огонь на их жертву, но они были не услышаны. Хотя они кричали громко, и себя кололи ножами, и прочее резали к себе свое тело. И у нас сразу возникает недоумение, такое внутреннее смущение. Как так? Святой человек, пророк, и вдруг такая жестокость. Убийство стольких людей. Да, есть в Библии такие места, когда люди святые совершают насилие, убийство. Пророк же Моисей, спустившийся с горы Синай, Богданами скрижалями Завета, увидел, что народ израильский селится, радуется, танцует перед золотым тельцом, которым с нами все слили и говорили о нем. Это Бог, твой Израиль, который вывел тебя из Египта. В ярости Моисей сокрушил эти каменные скрижали и громко воскликнул: «Кто Господь ко мне? И обнажи каждый меч свой против ближнего своего, против искреннего своего». В этот день погибло много тысяч израильтян до поклонников. Вот пророк Божий, ученик пророка Ильи, Елисей пророк, идет, за ним бегут дети, и смеются над ним, дразнят его: «Лешивый, иди». Вот, пророк не вышел, повернулся и проклял их именем Божиим. Вышли из леса две медведицы, растерзали срок 2 ребенка. Все это, конечно, вызывает у нас удивление, понимание. Если мы обратимся в целом к истории нашего бедного и частного рода человечества, то видим, что жестокость, насилие, как нечто присущее генетически всем нам грешным. Первая семья с чего началась? С убийства. Каин убивает своего брата Авеля. Дальше это убийство все более распространяется, войны, гибнут тысячи и тысячи людей. Даже тогда, когда воплотился Бог Слово, Господь наш Христос, когда ангелы пели, спустившись с неба, «Слава Вышнему Богу, на земле мир, человечество, благоволение», реально не пришел этот мир на землю. По-прежнему брат убивал брата, и даже более того, православие, христианство не смогло остановить как-то существенно это. Достаточно вспомнить печальную историю. Император Василий Болгаровой ослепил 10 тысяч болгар православных, сам очень православных, и пленных этих. Когда император болгарский видал это возвращающееся его ослепленное воинство, он умер от разрыва сердца. Ну и дальше кровь льется и льется во все времена, и даже сейчас в СВО гибнут наши братья, сыны, внуки у кого. И много роликов в интернете, где жестоко пытают наших ребят. Но бывает и такое, что наши не отстают, тоже в ответ что такое делают. Все это продолжает. Сам президент Украины говорит, что некая национальная черта украинства – это жестокость. Все это лишь подтверждает слова апостола Павла, послание Тимофею, второе послание. И он говорит, что в последнее время люди будут жестокие. Ну и чем начался мир, тем он заканчивается. В Откровении Иоанна Богослова мы с вами читаем, что Антихрист будет дана власть воевать со святыми и победить их. Уже в Царстве Небесном он видит души праведных, обезглавленных, или в славянском переводе, растесных за веру, страдавших. Но вернемся к пророку Илье. За что же он убил так жестоко эти сотни пророков, этих жрецов Ваалов? Исторические свидетельства известны, что культ Ваал был очень жестоким. Они приносили в жертву младенцев маленьких, их помещали в кувшины вниз головой и приносили в храм идола капища Ваала, и там они умирали вот так жестоко. Их замуровали живыми в стены и прочее, сжигали на руках у этого идола Ваала. Вот такие были жестокие. Ну и получается по-ивановски, что они, какой мир умерите, вам теперь не будет. И вот они также были жестоко убиты, что творили сами всю свою жизнь. Итак, все остальные ветхозаветные, моменты вот, жестокости какой-то, все это уже давно объяснено святыми отцами. Если возникает смущение, непонимание, то пользуясь интернета легко найти, как это объясняют святые отцы. Вот. Но если мы посмотрим Священное Писание, то Бог не благословляет, не благоволит жестокости. Праотец Иаков, а через него сам Господь, благословляет 12 сыновей его, и вот двоим из них, второй, третий, Симеон и Левий, говорит Господь через Иакова, за то, что не поступили, внешне это кажется правильным, благородный поступок, их родную сестру Дину изнасиловали, и они в отместку за это убили многих иноплеменников. Но Господь за это наказывает их, они получают удела, то есть отдельного земли в Израиле, они рассеяны по всему Израилю. И говорит Иаков, через сам Господь, проклят гнев его жесток, ярость его свирепа. И далее пророк Исаия говорит, сердце жестоко, далеко от правды. И как-то соотвечено словами апостола Иакова, гнев мужа, правды мужа не соделывает. Простите. Гнев мужа, правды Божией не соделывает. Что такое жестокость? Это самая такая яркая вершина проявления гнева. Благоволите ему Богу. Очень удивительно, что Господь, вспоминая о жертвах, о событии печальном, когда Пилат кровь галилеян смешал с жертвами, Господь не осуждает это никак, но только он, видимо, знал, за что это было попущено, но только сказал для иудеев, для всех нас, что если не покаетесь, так же погибнете. Но еще то же самое удивительное, когда апостолы, столько лет уже находящиеся рядом со Христом, видящие его бесконечную любовь, милосердие, все прощения, однако это никак не изменило их сердце, их представления о человеческой правде остались прежними. Когда самаряне не приняли Христа, потому что его лицо было, вид его было как идущий в Иерусалим, то два брата, Иаков и Иоанн, обратились к Господу со словами: «Повели нам, чтобы мы свели огонь с неба, как Илья сделал, чтобы наказать их». Господь ничего не сказал, кроме слов. «Не знаете вы, какого духа?» Святые отцы были категорически против жестокости. Нил Синайский говорит: «Не будь никогда жестоким, чтобы не попасть под действие гнева Божия, хотя тебе кажется, что ты пылаешь ревностью о богопочтении». И много очень других есть слов целых и советы святых отцов против гнева, ну и, конечно, проявления его жестокости. И сейчас, возможно, мы с вами станем свидетелями другой неслыханной жестокости. В прошлом году, наверное, уже в интернете была просто строчка в новостях. Курсант милицейской академии сказал: «Кинжалом будет заставлять принимать ислам». Это не стало открывать, все было понятно. Как-то висел с одним человеком непростым. Я вспомнил об этом. Он мне ответил: «Да, батюшка, я посмотрел список курсантов милицейской академии, там нет ни одной русской фамилии». Ну и много других есть целых роликов, угроз и прочее на эту тему. Как к этому относиться? Ну как не с пониманием. С пониманием, что Господь сказал, что придет время, когда каждый убивающий вас будет думать, что он приносит тем самым службу Богу. Поэтому молиться, чтобы Господь дал силы, крепости духовной, выстоять, быть верным и остаться быть верным. Ну и слова святого преподобного Паисия Святогорца. Он говорит, что придут такие страшные времена, когда кто-то заплатит долги, а кто-то получит чистую прибыль. Поэтому просить друга прощения, всегда быть готовым к этим тяжким, жестоким испытаниям, как и просить помощи благодати Божией. Вот как изменились сами апостолы, да, то они просили огонь с неба свести Господу, да, а когда остальные из них, и апостол Савл, будущий апостол Павел, гнал Церковь Божию, жестоко гнал Церковь Божию, когда с них нашла благодать Божия, его призвала, то мы же слышим совсем другое от них, да? Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, но лучше вам оставаться обиженными. И мы овцы, обреченные на заклание. Апостолы ведь не просто писали и говорили, а в своей жизни это подтвердили. Все они погибли, были мученически, получили мученическую кончину. Поэтому просить помощи благодати Божией, чтобы она также могла нам быть укрепленными благодатью этой и быть верными Христу до конца своей жизни. Аминь.

Thank you.

0: Чу мне плоть твою волю, огонь сый, и опаляй недостойно, да не полиши меня, свидетель мой. Паче же продива уда моя во вся состава, во утробу в сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, осади помышления, составы утверди скосьми, вкупи чувств просвети проступить лицу, всего мест пригвозди страху твоему, присно покрый, соблюди же, сохрани меня от всякого дела, слова душа тленного, очисти и умы, и украси меня, одобри, вразуми, просвети меня, покажи мне твое селение, иди на духа не к тому селение греха, но яко твоего дому, входом причащения, яко огня меня бежит всяко злодей, всяко страсть, молитвенники тебе приношу, вся святые, чьи на начале же бесплотных предтечу твоего, премудрый апостол, всем же твою нескверную чистую матерь, их же мольбы благоутробни приими, Христе, мой Сын, в света содела твоего служителя, ты бы, единый все освящение наших, блажишь душу светлости, тебе ли поподобное ко Богу, и владыца слава всевосылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Божий наш, да будет мне живот вечный, кровь Твоя честная, в оставление грехов будешь же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, с подобием грешного, кстати, отнесу славы Твоя, молитвами пречистая Твоя, Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моей души, надежда, покрой, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, веломеси, недостойного причастника, быть и причисто тела, честной крови Сына Твоего, наросшая истина, свет просвети моя, умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, Боже, утвори меня мишленного грехом, я же милостивого Бога, люба благоутробная, Мать, помилуй меня, дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподобь меня до последнего издыхания, не суждено принимать причистых тайн освящения, в исцелении души же делай, подашь мне слезы покаяния и исповедания, о ежепетие славе дитя во вся живота моего, яко благословенное, преброславленное сего веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои, спасение Твое, еже и си угодовал Ты лицем всех людей, свет в откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жи си на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, как же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети, не сребролюбие мира, и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее, показано Твоими словесы наказуя. Отче, я не златоусти моли слову Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прелость и божественную благодати Твоими устнами. Вся учища поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне, златоусти все блажения, преподобни, достойны, хвалим Тебя, сибо наставник, яко божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Присадница христиан, не постыдно я ходатайся ко дворцу непреложное, не презы грешных молений гласа, но при дворе яко благая, на помощь нас верно зовущих, ти ускори на молитвы, подчися на умоление, предстательствующий присно Богородице. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую, херувима, славнейшую, без сравнения, Серафим, без остления, Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава
0: Тебе, Христе Божий, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и живи здесь и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселись овные, очистины от всякие скверны, и спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как уже и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Это Твое Царство и силы, и слава,
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподим Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Коль возлюблю население Твое, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворе Господне, сердце мое, плоть моя возрадовалась о Боге живе, и во птице обрети себе храмины, вырыся гнездо себе, и где же положи птенцы своя, алтари Твое, Господи, сил царю мой, Боже мой, блажение живущие в дому Твоем век веков восхвалят Тя. Блажен муж и мужи, и заступление го у Тебе, восхождение в сердце своем положи, Твою доль плачевную вместо и же положи, и во благослови да законополагай. Пойду до силы в силу явиться Бог Богу в Силоне. Господи Боже, силу слышу молитву мою, внуши Божий Яковль, защитничи наш лич Божий, и призди на лице Христа Твоего, яко лучший день, един во дворе Твоих паче тысяч, и изволит приметать и сил дому Бога моего паче, неже жителями в селении грешничьих, яко милость истину любит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благих, ходящих не злобие. Господи Боже, сия блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась, Господи, землю Твою, возвратилась и плен Яков, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и все грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратилась и от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да во веки прогневшися на ны, или простришь гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращаешься, оживишь ины, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя, на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему, а паче близ боящийся во спасение Его, среди славы землю нашу, милость, истина, стретостися, правду и мира благозастася, истина от земли восия, и правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наш даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, слышим, яко нищий Бог есть мас. Сохрани душам, яко преподобен есть. Спаси раба Твоего, Боже мой, повальщика на Тя. Помилуй меня, Господи, к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, к Тебе взят душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милость всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вон и глаз умоления моего. В день скорби моей возва к Тебе, послышал Мессии. Не исполовим Тебя, вози, Господи, не по делам Твоим. Все языцы леки сотворил, и сей приют и поклонимся пред Тобой, Господи, прославит имя Твое. Яко велись, и Ты, творя чудеса, Ты и сей Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, пойду во сне Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятись имени Твоего. И исповимся Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим прославим имя Твое век. Яко милость Твоя вели на мне, избавился душу от ада преисподнейшего. Боже, законопредельный, преступница во старше на мя, и сумок державных взыскаши душу мою, и не предложивши тебя пред собою. И ты, Господи Боже мой, щедрый, милости, долготерпеливый, много милости истинный, презри на мя и помилуй мя, дашь державу в руку твоему, и спаси сына рабы твоя, сотвори со мной знамение во благо, и давит ненавидящие мя, и последи отца, как ты, Господи, помог мне, утешил мя и сих. Сотвори со мной знамение во благо, и давит ненавидящие мя, и постыди отца, как ты, Господи, помог мне, и утешил мя и сих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! С высоты снишилости благоутробне, погребение прелости тридневное, да нас освободишь из страстей, живота и воскресенье наше, Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! От мирского мятежешит в тихое пристанище преподобного Сергия обитель притеклый си, и там на равно ангельное житие пожив, во страну Гальскую пришел си, и где же веру Христову насаждая, и новокрещенные люди от суеверий поганских очищая, многие великие подвиги подъял си, и обители четыре создав, и на кафлике добрый упаслый си, и ко Христу Спасу привел си, Его же моли преподобнючи Аврааме, спасти души наша. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождеся от Девы, и распятие претерпи благей, и спроверги смертью смерти воскресенье влеку Бог, не презри, я же создал и си рукою Твоею, и вечеока любе Твоей милостиве, прими росшую Тебя, Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наши люди отчаянная, непредашность до конца.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави.

Отче, правящий великих дел Бога нашего, или великоимените, вещанием Твоим уставе в водоточном облаке, моли о нас единого человека любца. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливый, много милости, много благоутробнее. И же праведно, любя и грешно, милуяй, и же вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освятители, соочисти помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением соблюдаемы, наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим, славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослова, росшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпеливый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас вон же на животворящем гревися, благоразумному разбойнику, еже в рай пути сотворился вход, и смертью смерть разрушилась, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согреших омбой беззаконного хом, и нет, мы достойны возвести о часа нашего зрите на высоту небесную, а за не оставих нам путь правды Твоя, и ходи хам волю сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас и мне Твоего ради святаго, и яко исчезохом святые дни наши, изми нас из руки сопротивного и оставим нам грехи наши, и умертвей плоское наше мудрование до ветхого, отложивши человека, вновь облицемся, и Тебе поживем нашему владыце, и благодетелю и так, и Твоим последующим повелением, и вечный покой достигнем, и держись всех веселящихся жилище, ибо и сего истинно истинное веселье, радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу славим с обезначенным Отцем, и пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Приидите поклониться Цареве нашему Богу. Приидите поклонись, преподим Христу Цареве нашему Богу. Приидите поклонись, преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Благослови души мои, Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, во исповедание веле подоблекнулся Иси, одеясь святыми коризою, простирая небо и кову кожу, покрывая водами превысь принять своя, полагая облаки на восхождение свое, ходя на крововетренью, творя ангелы свои духи, слуги свои пламень огненный, основая землю тверди я, не преклонится век века, бездна коризу одеяния, на город станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаза грома Твоего боятся, восходят горы, не сходят поля, вместо еже становился им, предел положил Иси, и Божи не придут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напоятся звери сильные, ждут натрив жажду свою, на тех птиц небесные приветают, и среди камня дают глаз, напояй горы от превысь при них своих, от плододел твоих насветится земля, прозябая траву скотом, и злак на службу человеку, извести хлеб от земли, и вино весели сердце человека,
помастите лице сием, и хлеб сердца человека укрепит. Насыти согрева польская, кедры ливанские, жесть я насадил, там и птицы во гнездятся. И роди выжилище предводительствует ими, горы высокие, ленем камень прибежище зайца. Сотворил, словно во времена, солнце пас на запад свой, положился тьмой бысь ночь, ниже пруды все звери дубравни, с кем не рекающий воски детей взыскать от Бога пищу себе. Войси, солнце, собравшися, и ложу свет лягу, и зайдет человек на дело свое, на дело не свое до вечера, и я да возвеличится тела твои, Господи, вся премудростью сотворил и си, и исполнится земля тварь твоя, все море великое и пространное, там агадия уже не числа, животные малые с великими, там о корабле приплавают, смейся, его же создалось и ругайтесь ему. Всяк тебе чает, да тебе ищем во благо время, давши тебе им соберут, отверши тебе руку всяческое исполнится благости, отвращи же лице, возметутся, от имящих дух их и исчезнут, и песнь свой возвратятся, после же духа твоего созижнутся, и обновишь лице земли, будет слава Господня веки. Возвеселится Господь о делях своих, презирая на землю и тварей трястися, прикасайся горами дымятся, Господи, Господи, в животе моем, пою Богу моему, Ганде же есть, да усладится мой, беседа моя, аже возвеселился, Господи, да исчезнет грешница земли и беззаконницы, якоже не быть им, благослови душе моя Господа, солнце пас на запад свой, положился тьмой бысь ночь, яко возвеличься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил иси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Ευαγγελία μας, εσύ, τι προσκύψει μια πρόκαλα νύχτα, ή

Да, если хоть

Слава Вышних Богу на земле мир, человеце благоволение. Слава Вышних Богу на земле мир, человеце благоволение. Господи, уснем и отверзши уста мои вся хвалу Твою. Господи, уснем и отверзши уста мои вся хвалу Твою. Господи, что все можешь, служащий мне, Бози, восстают на мя. Мози, глаголи души моей, не спаси ему, Бози, его. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и вознося главу мою. Гласом по Господу возврат услышим, от как и святые свинья. Азу смог и спах восставь, я бы Господь заступит мя. Не боюсь от всех грязев, преснопадающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, я бы ты поразился вся враждующими в суе. Зубы грешников сокрушилось, и Господи, и спаси народе Твое благословение Твое. Азу смог и спах восставь, я бы Господь заступит мя. Господи, да не ярствуй, отвлечешь, и мне же гневом и нахарыши мне. Яко стрела Твоя взорша во мне отвертилась, и на мне руку Твою. Не стеснение плоти, мы пица гнева Твоего, не есть мира в костях, мы как пица грех моих. Яко беззаконие мое предзадоши, главу мою, яко время тяжко Тебя тешим на мне. Восмердеши, согнишь рану, мы пица безумия моего. По садах и слепокся до конца, везде и сет и хождах. Яко рядом и наполнишь, ося поругание, не стеснение плоти моей. Озлоблен Бог и смирился до зела раках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхания мои Тебе не таися. Сердце мое смятися, оставь мне силы мои, святочи мои, твои со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближись и старше. И ближний мой, да речи мне старше, в нуждах усечащих душу мою. И ищущий зла мне благого посылу, ты стены везде, ключах уся. Аж же яко глух не слышит, и яко нем не отверзает у своих, и бых яко человек не слышно, не моего сердечных увлечения. Яко на тебя, Господи, повах ты услышишь, Господи, Боже мой, яко реда никогда порадует песен рази мои, и внегда подвижатеся нога моя на навели речи выше, яко азна рана готова болезнь мя предо мной свыну, яко беззаконие мое аз возвещу, пусть все мои образи живые живут, паче мне, и умножися ненавидящими без правды, воздающими зла без блага, а болгах без олега не благостыню. Не остави мне, Господи Боже мой, не отступи от меня, вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави мне, Господи Боже мой, не отступи от меня, вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утренне вожада Тебе, душа моя. Коль множится себе плотьми в земле пустыни проходни безводни, так и восхитим явиться Тебе, видите силу Твою, славу Твою. Яко лучше милость Твоя паче живота, с немой похвали дитя, так и благословлю Тебя в животе моем, по имени Твоему тяжелуются моим. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и узнам радости восхвалится уста моя. Аще помянуться на постели моя на утренних лучах сердца, яко был и помощник мой, в кровь тулу Твою возрадуйся. Ты пред душа моя по себе мне же прият, десница Твоя. Си же всю искашу душу мою ведут в преисподней земли. Предадятся в руки оружия части и все будут. Царь же возвеселится, Бозе похвалится вся кленная семья, яко заградившись уста глаголящих неправедная. На утренних лучах сердца, яко был и помощник мой, и в крови тулу Твою возрадуйся. Прельбе душа моя под себе мне же прядь, десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и Христ, на веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и Христ, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах вношу пред Тобой, да внедрит пред Тебя молитва моя, преклоню ко Твое к молению моему, яко исполнися зол, душа моя, живот мой, ада приближися, пребенет гости сходящими в облык, яко человек без помощи, в мертвый свободь, яко язва не спящего год, бежи не помянулась и к тому, и те от руки твоей дыновений бывша,
положишь меня в волны преисподней, всем на весене смертней, на мне утвердись, и ярость твоя вся волна твоя навелась на мя. О, дальность изнаймых мех от меня, положишь меня мерзость себе предан бых и нисхождах. Отче, возьми мя в гости от нищеты, и возвал к тебе, Господи, везде. Воздел себе руки мои, да мертвыми творишь чудеса. Или врачи ли воскресят и исповеются тебе, и да повесть во гробе милость твою и истину твою погибели, и да познана будут восьми чудеса твои, правда твоя земли забвений. Я к тебе, Господи, возвах, и утром молитвами притвориться. Скорь, Господи, отвеешь и душам отвращаешь лица твои от меня, нищие измазы, где покрылости моя, вознежность и смирись из немогу. На мне придошь, гневе твое устрашение твое возмутишь имя, ободошь имя кобота везде, одержашь имя в купе, удались от меня друга искренне, без знамя к мухострести. Господи Боже, спасение моего в одни возваху на щиты Тобой, да вник при тебя молитва моя, преклони ухо Твое к творению моему, благослови душа моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его, благослови душа моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего себя беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от остыния живот, выведения живот, венчающего себя милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях.

века отстоят вас Отец от запад, удались от нас беззаконие наше, яко же щерит Отец Сын, но щерит Господь, боящийся Его, яко Той познал создание наше, помяну, яко персти сны, человек, которого одни Его, яко свет сильный, так отсветит, яко дух прозе в небо не будет, и не познает тому место своего, милость же Господня от века до века на боящихся Его, и правда Его на Сыне Сыну, хранящий завет Его, и помнящий заповедь Его творить я. Господь на небесе готов престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господи все ангелы, посильные крепости, творящие слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте, владычестве Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте, владычестве Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву, внуши моление мои воистину Твои. Услыши меня в правде Твоей, в нити в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобой всех живых, яко погнал в душу мою. Смирил из земли животных, посадил на стены века, лет на века. И уны во мне, дух мой, во мне, смутите сердце мое. Помянуть и древние, поучись во всех делах Твоих. Творение руку Твою поучался, воздев Тебе руцы, моя душа, блядь, на земле, ты звездная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, чизи дух мой. Не отврати лица Твоего от меня, по доброси не следящего. А слышь нас во имя завтра, милость Твоя, когда Тебя пола. Скажи мне, Господи, пусть вонь же пойду, я к Тебе взял душу мою. Извини меня, отправь мне, Господи, к Тебе прибегу, научение творить волю Твою. Яко Ты, Иси, Бог мой, Дух Твой благий, наставит меня на землю праву. Имя Твоего ради, Господи, живи себя. Правда Твоя задержит печаль душу мою, милостью Ты потребишь, враги моя. И погубишь вся служающая душа для разлаза Твой весь. Услыши меня, Господи, правде Твоей не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

святые помянут.

ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тебе, Господи, возлего душ мою, Боже мой, на тебя уповал, да не посажусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче. Пути твои, Господи, скажи мне, стезям твоим научи меня, настави на истину твою и научи меня, как ты есть Бог, спас мой, и тебе терпех весь день. Помяни щедро ты твое, Господи, и милость твоя, яко от века суть, грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости твоей помяни меня ты ради благости твоей, Господи. Благ и прав Господь, сего ради законоположить согрешающим на пути. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Все пути Господни, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имя твоего, Господи, и очисти грех мой многого есть. То есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих подворится, и семь Его наследит землю. Держава Господь, боящихся Его, и завет Его явиты. Очи мои вынука Господу, яко то есть торнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко один народ и нищесть мас. Скорби сердцем Его умножися, от нужд моих изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, и оставь все грехи мои. Вишь враги мои, яко умножися, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не послежуся, яко повах на тебя. Не злоби и праве прилепляхуся мне, яко потерпех тебя, Господи. Избави, Божий Израиля, от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злоби мои ходив, и на Господу уповай не изнемогу. Искуси мя, Господи, испытай мя, разжи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моим есть, и благогодих воистине Твоей. Не седок с соном суетным и со законопреступными не вниду, возненавидев церковь лукавнущих и с нечестивыми не сяду. Умы в неповинных руцам и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоя и поверьте вся чудеса Твоя. Господи, возлюбив благолепие дома Твоего и место селения славы Твоя, да не погубивши с нечестивыми душ мой и с мужей кровей живот мой, и же в руку беззакония десницы их исполнится взды, а же не злоби мои ходив, избави меня, Господи, помилуй меня, нога моя стану правоте в церковь, благословлю тебя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого боюсь я? Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся? Не да приближаться на меня злобующим, еже снести плоть моя, оскорбляющими и вразимые тизни могоши и подоша. Аще полчится на меня полк, не убоится сердце мое, аще восставит на меня брань, на него азуповаю. Иди напросив от Господа, то взыщу, еже жить мне в дому Господне, вся дни живота моего, зреть мне красоту Господню и посещать и храм святый Его. Яко скры мя в селении своем день зол моих, покры мя в тайне селения своего, на камень вознесе мя. И ныне сея вознесе главу мою на враги мои, обыдох и пожег в селении его, жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господи. Услыши, Господи, глас мой, им же возвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господи, взыщу, взыскать тебе лице мое, лица твое, Господи, взыщу. Не отврати лица твое от меня, и не уклонися гнев от раба твоего. Помощник мой будь, не отрини меня, и не остави меня, Боже, спаситель мой. Яко отец мой и мать моя, оставись ты меня, Господь же восприят меня. Законоположи мне, Господи, в пути Твоем, и настави на стезю правый враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих мне, яко восставши на меня свидетель неправедней и слуга неправды себе. Веру видите, благая, Господь, на земле живых, потерпи, Господи, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господь.

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимся к Тебе, внегда воздеть мир руцы в мои к храму святому Твоему. Не прелеци меня, согрешники, и сделающими неправду не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злаши в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавственным начинаниях, по делам руку их, дашь им, воздашь на воздаяниях им. Яко не разумеешь и в дела Господни, и в дела руку Его, разоришь я и не созижишь я. Благословен Господь, яко услышит глас моления моего. Господь, помощник мой, защититель мой, на Него упова сердце мое, и поможи мне, и просвети плоть моя, и воли мою исповемся Ему. Господь, утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, любви Твои, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, Сын Божий, принесите, Господи, Сын Овни, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его. Глаз Господень на водах, Бог славу возгремит, Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господь сокрушающий кедры и стрит, Господь кедры ливанские, яснит я, яко тельца ливанская, и возлюбленный, яко сын единорож. Глаз Господь, пресосающий пламя огня, глаз Господь, пресосающий пустыню, и страстит Господь пустыню Кадийскую. Глаз Господень, свершающий елени, и открыт дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своим миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меси, и не возвеселил еси врагов моих о мне. Господи, Боже мой, воззвал к Тебе и исцелил меси. Господи, возвел еси от ада душ моих, спас меси от нисходящих вров. Пойте, Господи, преподобни Его, исповедьте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его, вечер удалится плач и за утро радость. А жрех в обилии моем, не подвижусь вовек. Господи, воле Твоей подашь доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое и бых смущен. Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза крови моей не даст уходить мне во истление. И дай исповеси Тебе персть или возвестит истину Твою. Слыши, Господь, и помилуй меня, Господь, будь помощник мой, обратилась и плач мой в радость мне, растерзалась и вретище мое, и припоясал мне си веселье. Я когда воспоет Тебе славу мою и не умолюся, Господи, Боже мой, вовек исповемся Тебе. На Тя, Господи, уповах, да не постыжусь вовек, правду Твою избави и изми мя, преклони ко мне ухо Твое, ускори изъять мя, будь мя Бога защитителя и в дом прибежище, и же спасти мя. Яко держава моя, прибежище мое си Ты, и имени Твоего ради наставившими и припитающими мя, изведешь мя от сети сия и уже скрышами, яко Ты си защититель мой, Господи. Русы Твои предложу дух мой, избавил меня си, Господи, Божий истины. Возненавиделась и хранящая суеты в отче, аже на Господь уповах. Возрадуюсь и возвеселюсь в милости Твоей, яко презрелась и на смирение мое спаслась и от нужд душу мою. И неси меня затворил в руках вражей, поставилась и на пространне нози мои. Помилуй меня, Господи, яко оскорблю смертеся ярости око мое, душа моя и утроба моя. Яко исчезе в болезни живот мой и лет мое в воздыханиях, изнеможе с нищетой крепость моя и кость моя смятошася. От всех враг моих бы их поношений и соседа моим взяло, и страх знаемым моим, видящий меня вон, бежавший от меня. Забвен бы их, яко мертв от сердца, бы их, яко сосуд погублен. Яко слыша гождение многих живущих окрест, не дав собрать себе купи на мя, приятие душ мой совещаша. Аже на тебя, Господи, повах, рех ты, си Бог мой, в руку Твоей жеби моим, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милости Твоею. Господи, не постыжуся, яко призвав Тя, да постыдятся нечестивые истине за Твой ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведных беззаконие, гордыню и уничижение. О,
столь многое, множество благости Твоей, Господи, и уже скрылось и боящимся Тебе, садилось и уповающим на Тебя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их в крови от пререканий язык. Благословен Господь, яко удиви милость Своего граде ограждения, а жерех во исступлении моем отвержен есть под лица очи Твоею. Всего ради слышал еси глас молитвы моей, обнедовозла к Тебе. Возлюбите, Господи, все преподобнее Его, яко истинно изыскает Господь и воздает излишне творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блажен их же уставишься беззаконие, и их же прикрышься с греси. Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха, ниже есть в устях его лесть. Яко умолчах обе чаши кости моя, отъежи звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука твоя, возвратихся на страсть, и когда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покрых. Рех, исповем на я беззаконие мое, Господи, и Ты оставил все нечести сердце моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, а паче в потопе вот многих к Нему не приближатся. Ты си прибежище мое от скорби обдержащее мя, а радости моя избавь от обольшедших мя. Вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вон же подиши, утвержу на Тя очи мои. Не будь я, как кони меск, им же несть разма, браздами и уздой челюсти их востягнешь, и не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь, Господи, и радуйтесь все праведнее, и хвалитесь все правее сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

чесної во веки веков. Амінь. Радуйтеся, праведні, о Господі, правом подобає похвала. Исповедайтеся, Господи, в гуслях, во псалтире десятостроннем пойте Ему. Господь Ему песнь новую, добре пойте Ему с восклицанием. Яко право слово Господне, и вся дела Его верие. Любит милостынею суд Господь, милости Господне исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст Его вся сила их. Собирая помех воды морские, полагая в сокровищах бездны, да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие в поселении, яко той речей выше той повелей создавшися. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей, отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в рот и рот. Блаженный язык ему же есть Господь, Бог его. Люди, я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, видя вся сына человеческий я. От готового жилища своего презре на вся живущая на земли. Создав и наедине сердца их, разумевая на все дела их. Не спасается царь многою силой, и исполин не спасется множеством крепости своей я. Ложь, конь во спасение, во множестве же силы своей не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его. Избавите от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть. Яко о нем возвеселится сердце наше и во имя святое Его уповахом. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устьях моих. О Господи похвалится душа моя, да услышит кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, вознесем имя Его в купе. Взыскав Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищий воззвай, Господь услыша, и от всех скорбей Его спаси, и ополчится ангел Господень, окрест боящихся Его, и избавит их. Усите и видите, яко благ Господь, блажен муж, и же уповает нань. Бойтесь Господа, все святие Его, яко несть лишения боящимся Его. Богатые, обнищавшие, взалкаши, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот, любя и дни, видите благи. Удержи язык твой от зла и усне твое, еже не глаголоти льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные уши, яко в молитву их. Лице же Господне на творящее злая, еже потребите от земли память их. Возваша праведнее, Господь, услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренных духом спасет. Многие скорби праведным и от всех их избавит я, Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится. Смерть грешников лютая, ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Владыко, помянь. Суди, Господи, обидящие мя, побори борющие мя. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Иссуни меч и заключи сопротив гонящих мя. Рцы души моей, спасение Твое есть аз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся спят и постыдятся мыслящими злая, да будут я поправ пред лицем ветра и ангел Господень, оскорбляя их, да будет путь их тьма и полозок, и ангел Господень, погоняя их. Яко туни с крышами пагубу сети свои я, псуя поносишь от души моей, да приедет ему сеть, южи невесте, лови твою же скры, да вымет и в сеть, да впадет в нем. Душа же моя возрадуется, о Господе возвеселится о спасении его. Вся кости моя рекут, Господи, Господи, кто подобен тебе, избавляя нищие из руки креплющих его и нищую Бога от расхищающих его, восставши на мя свидетели неправедные. Я же не ведя попрошах умя, воздаши ми лукавая возблагая бесчадие души моей я, аже внегда не стужах уме, облачахся во вретище и смирях постом душу мою и молитву моя. В недра мое возвратиться, яко ближнему, яко брату нашему, так и угождах, яко плача и сетуя, так и смиряхся. И на мя возвеселишися и собравшися на мя раны и не познах, разделишися и не умилишися, искусиши мя, подражниши мя подражнением, поскрежеташи на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, от лев единородную мою, исповемся тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю тебя. Да не возрадуются мне враждующими неправедно, ненавидящие мя туни помязающими и помязающие очима, яко мне оба мирная глаголаху и на гнев лести помышляху, расширишь на мя уста своя реша, благо же, видишь очи наши. Видел иси, Господи, да не примолчишь, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, во мне суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою, суди ми, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не возрадуется о мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам его, да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в стут и срам вели речущие на мя, да возрадуются, возвеселятся хотящие правды мои я, и да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу его. Язык мой поучится правде Твоей весь день, хвале Твоей. Глаголит при беззаконной согрешати в себе ней страха Божия пред очи моего. Я польсти пред ним обрести беззаконие своей возненавидеть и... Глаголы уст его беззаконие, лесть не восхоти разуметь, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем представ, всякому пути неблагу. О злобе же не негодова, Господи, на небесе милость Твоя, истина Твоя да облак. Правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много. Человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, Сына веже человечести, в крови крыло Твоею надейтесь и мут, упиются от ука дому Твоего и потоком сладости Твоя напоишь и я. Яко у Тебе источник живота во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем, да не приедет мне нога гордыни и рука грешнича, да не подвижется мне. Там о подошах все делающие беззакония из ренавидения.

веки веков. Аминь. Не ревнуй лукавную, чем ниже завидя творящим беззаконие. За ней, яко трава, скоро ишут, и яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве я. Насладися Господи, и даст и прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь твой, уповай на Него, и той сотворит. Изведет яко свет правду твою и судьбу твою, яко полудни. Повинися Господи, и умоли Его, не ревнуй спеющему пути своем, человеку, творящему законы преступление. Пристань от гнева и остави ярость, не ревнуй, еже лукавного ти. За дни лукавнующие потребятся, терпящие же Господа, ти наследят землю. И еще малый не будет грешника, и взыщеши место его, и не обрящиши. Кроцые же наследят землю и насладятся о множестве мира. Назирает грешный и праведного, и поскрежещет нань зубы своими. Господь же посмеется ему за не презирает, яко придет день его. Меч извлекоши грешницы, напрягоши лук свой. Не зложите у Бога и нище заплати правое сердцем. Меч их давнидит в сердца их, и лучше их да сокрушаться, лучше малое праведнику, паче богатству грешных много. За не мышцы грешных сокрушаться, утверждать же праведное Господь, весь Господь пути непорочных, и достояние их век будет, не постыдятся во время лютое, во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господни купно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша, заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает, яко благословящий его наследит землю, клянущие же Бога потребятся, от Господа стопы человеку исправляются, и пути его восхочет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его. Юнейший бык, ибо со старихся и не видях праведника, оставлена они же семьи его, просящие хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя его во благословение будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися век века. Яко Господь любит суд и не оставит праведных своих. Вовек сохранятся беззаконницы же и женутся, и семень честивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся век века на ней. Уста праведного поучатся премудрости, язык его возглаголит суд. Закон Бога его в сердце его, не запнутся стопы его. Смотряет грешный праведного и ищет, еже умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его, и когда судит ему. Потерпи, Господа, и сохрани путь его, и вознеси от тебя, еже наследите землю. Внегда потребляйтесь грешникам, узреши, видях нечестивого превозносящийся и высящийся, яко кедры ливанские, и мимо и дох и се небе, и взысках его, и не обретеся места его. Храни не злобие, вишь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся в купе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их, яко уповаши на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: себе дело безместными с ходатая избавителю и твоя любви возжизыми в помышлении огни божественной.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, поклонихся, страстим и омрачихся, и бессловесен явихся. Словом почтен бы, Господи, возникновение дашь души моей, и имя же веси судьбами спаси меня.
0: Преподобнецы, молите Бога о нас, причастием я же к Богу преподобне, свет был и си, и к нему отлучился и си Симеоне, желанием крайним, благим надеждам твоим, Отче, исполнение приял и си.
1: Преподобнецы, молите Бога о нас, желанием я же к Богу распалаем, мир оставил и си, спутника Отче обрет Иоанна Славного, с ним же стезю прошел, если спасительную радуюся.
0: Святые пророчи Иезекииле, моли Бога о нас, хотящего схвалить Иезекииле, пророка твоего, дарованиями подашь благодетеля и благодать духовную.
1: Святые пророчи Иезекииле, моли Бога о нас, имея восхождение, Иезекииль священный, неизглаголных, самовидец Господнею славою озаряется.
0: Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, управи твое житие, помыслы, взыграния, плоская помяну, пророк явился и си богоприятный.
1: И ныне присно во веки веков, аминь, весь просвещен, к востокам многопетую обращенную дверь, пророчествующий Деву Богу духовную.

0: Христа спаси очима, не едино на земли заповедь Твою сотворих. И как они стерпимому Твоему предстану престолу, безмерных мизол творящий ответ.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, простер руцы Твоих щедрот, прими мя, якоже прежде блудного, подобными образы поработавшегося к бесчестным страстям, и от Тебе удалившегося, Иисусе человеколюбче преблагий.
0: Преподобнее Отце, мы ради Бога нас, усердно к мысленным совлекция, сиделанием Симеоне, побеждая вражие полки божественным пособием Духа.
1: Преподобнее Отце, молите Бога нас, ранами, молитвенными и воздержанием биений, преподобнее страстей Египет, отче Иоанне, уязвил еси.
0: Все пророчи Езекииле, моли Бога нас, умершление стяжал страстное, зрейшее славня мертвых пронаписанное, яко пророк восстание.
1: Святый пророчи Езекииле, моли Бога нас, милости, бывай своему Бог, созданию, божественный разум тебя заблужденным богоявлением показал.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, уясните о славне божества сияния, и же на херемих сидящая, богоглаголе тебе явщаяся.
1: И ныне приисно и во веки веков, аминь, ниву пророк твой, прозорливому чистую зрит очима, девство соблюденный, благодетелю тебе.

0: воплощение Господне всем провозвестил еси, сего Агнца зиждителя Сына Божия, яльшеся во веки.
1: Согласие божественным озаряями, пути ведущие к божественным сияниям, ходисти верно, отцы преподобные и врагов, отбегши прилогов, сынови святые дни явистися, и Анне и Симеоне богоблаженнее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слово воплощения предъяснилось и божественным духом озаряем великих божественных пророцах Иезекииля богодохновения, тем же яко пророка Тя священно облажаем и торжествуем память Твою днесь, согласно вопиющей Ти мудре, молись о Христу спасти души наши.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь. Недомысленно и непостижимо есть владычица Бога радованная, еже садил на тебе страшное Божие таинство, ибо не обыменного зачетше родила еси плотью облаженно, а при чистой крови твоих, негоже всегда чистая, яко сына твоего моли спастися, душам нашим.

0: мертвых души разлучающаяся, трепет страшен, судей сидящий, судимый человеком согрешившим, вы мне, что сотворю, осужденный.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, имея сердце скверно исполнено и грехов неудобно носимое бремена, и к щедротам Твоим притекаю, Владыка, не презри меня, но ущедри меня, молюся.
0: Преподобные отцы, молите Бога нас, соединившиеся к стезе правды, богоносного Никона, божественные ограды в недосте, преподобные, спасительным сиянием всего наказание обогатистися.
1: Преподобные отцы, молите Бога нас, единообразных и преподобно смыслящих, богоносные и преподобно видев Твою, божественными повестьми, и божественной одежды в монашескую красе.
0: Святые прочие, Езекииле, моли Бога нас, на Тебе рука быстрого владыки Вседержителя, неизлагованная, учащая и просвещающая Тебя божественными велениями.
1: Святые прочие, Езекииле, моли Бога нас, видите, яко сподобился еси ужасно божественное видение, на лице пал еси и глаз услышал еси божественного духа.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, данным Твоим устом из руки Господни, свиток изрядне, сердце Твое услади и пророка божественно соверши.
1: И ныне присноиваю Тебе веков, аминь, сияющий в виде Езекииль, дверь божественную, ей же пройди Господь, затворенную сию, сохрани.

0: прегорчихте, Господи, делая безместное, но щедрыми обращающегося, и спаси.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня, имея помысел о злых, не возницающих, не чувственных, не смысленных, недоумение мое, Иисусе, разреши, и спаси меня.
0: Преподобнецы, мы дети Бога нас, пресветлую зарю Иоанне приму, яко солнце явился си, демонскую тьму отгнав, достать славнее.
1: Преподобнецы, молите Бога нас, твоим желанием в Христе окрелившийся, преподобнее, желание телесное, як уже пену морскую, мудренно трясуша.
0: Святые пророчи Иезекииле, моли Бога нас, блажение Иезекииле, богоприятнее, обращайтесь со всех согрешающих, оставилась и словесы твоими.
1: Святые пророчи Иезекииле, моли Бога нас, во всем подобившийся Господи пророк, о чуждих Бог, согрешениях молящийся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ведь есть эти языцы не могут восхвалить, и небесный Бог украсился сесть светлостью.
1: И ныне присно его веки веков, аминь, божественный зрящий тебя дверь языки, ею же нам воссия святодавец и Господь.

0: страшного судища трепещу всегда, злых же не отступаю, работа злом обычаю, исправи мя Христе, да поют твою благостыню.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, солнечный свет, покаяние воссия мя Христе, святодателю, сущим во тьме прегрешения, да поют твою благостыню.
0: Преподобные отцы, молите Бога о нас, ум твой весь Богу простирай, непрестанно. Обучение плотские любви не пощадилось, и благих тебе ходатайство о Симеоне присвоение.
1: Преподобные отцы, молите Бога о нас, ни скверно, ни враски, приялось и блажение посреди мира живой, чистыми же паче молитвами очищающие душевные скверны притекающим те.
0: Святые пророчи Иоанне, Иезекииле, моли Бога о нас, видите, сподобился сей Бога пророчи чудный, всякое явление вещественно очищься при блаженне.
1: Святые пророчи Иезекииле, моли Бога о нас, плоти превыше быв взяться при высокую силу духа, и света чистого явился сей исполне.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, причестно житие ими мы, ликование небесное, пение спущающее, зриши Херувимского Вседержителю.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь. Матери Деву воистину, во образе видел еси дверь многосветлую Богу и человеком.

являющийся бесплотного и добродетелями примирно просиявшего Симеона, равноангельного и богоносного восхвалим, с ним же Иоанна преснопамятного, верою и любовью, яко молящиеся Господу непрестанно.

0: дыханиями до шести, якоже иногда мотарю, и якоже блудница слезами отмыв гноение зол моих, и вопиющими о щедре, Отец наш Боже, благословен еси.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, в разбойнике души, в убительное спаси, в падшему, и уязанного люте, исцели елеем искреннего покаяния, и умели пети Тебе, Отец наш, Боже, благословен еси.
0: Преподобнее Отцы, молите Бога о нас, одержим Христоподобную, Отче Божественную, любовью других спасти, радостно весь сам вопия издался еси, благословен еси в храме славы Твоя, Господи.
1: Преподобнее Отцы, молите Бога о нас, от небесе Тебе поданную, Отче, приемши пищу, сею припитаваешься, благопокорно приемлющая Твоя повеления и долу влекущий грех, оставляющий блажение.
0: Святые пророчи Иезекииля, моли Бога о нас, храм одушевлен, явился си Божий, богоносия все блажение, и церковным мерилом мысленно научился си, воспевая духом, Отец наш Божий, благословен еси.
1: Святые пророчи Иезекииля, моли Бога о нас, весь сей во ужасе приложен во град святый иногда, и божественных тайн научися, явлением пети поучайся, Отец наш Божий, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, священник явился Бога Вышнего досточудня, жертвой мольбы приносящей владыцы людям предстоящим и поющим, Отец наш Божий, благословен еси.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь, спасти и воскати человеческое существо, слово пребожественное, девственную дверь прошед, плотью из нея одеивайся, Отец наш Божий, благословен еси.

0: плотскими любосластия и от Тебе слове безумно удалившегося и уподобившегося всем скотом, не презри спаси, но прежде конца обрати, спаси мя.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, от грех никак уже отстаюся, обращение никогда же творя, и вопию окаянный, согрешите, Господи, и ожестевшую умели душу мою щедре.
0: Преподобнее Отцы, молите Бога о нас, все светлое Ты было, все звезда сущая, в тени страстей, приводя к животу, творишь Бо, жены нечистые, целомудренно жите, и отгонишь лютые, недуги вопия, благослови все дела Господня, Господа.
1: Преподобнее Отцы, молите Бога о нас, сы целым умом и с крови мудрых чудес, преподобни многие уловились и юродствовать и Господа ради, ведай наругамным быть и вопиять чистейшую душе. Благословите все дела Господня Господа.
0: Святые прочие Езекииле, моли Бога нас, священство пророческим пророчестве, священно украшаем, сияющее пророче, Христа же надавца пая во вся веки.
1: Святые пророчие Езекииле, моли Бога нас, на колену преклоняющихся, яко благо мире зрителя, прими твоя слава Езекииля, яко до тебя поем во все веки.
0: Благослови Отца и Сына и Святого Духа Господа, желание Божественное выражекся, научился и паче ума тайнам и Езекииля вопия, тебя Христе превозносим во веки.
1: И ныне приисно и во веки веков, аминь, струю оставления из ночи утреннюю, девство зря Езекииль, Господи, вопияше, тебя превозносим во веки.

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внушены, Господи, разуми и звание мое, во мне глаз умоления моего, Царе мой и Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узришь мя, яко Бог не хотя и беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконицы пред очима Твоима, возненавиделась и вся делающая беззаконие, как убивши вся глаголющая лжу, мужа крови и льстива гнушается Господь, аж же множество милости Твоя въеду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твою, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой, яко несть во устьях их истины, сердце их суетля, гроб отверст гортань их, языки свои мельчаху, суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившися в них, и похвалятся Тебе любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведник, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас, Господи, прибежище былыся нам в роды род, прежде даже гора не быть, и создатися земли и вселений, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во слиянии, и реклась, обратися, сыновей человечества, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут. Утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, для вечера отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезухом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положились и беззакония наши пред Тобою в век. Наш в просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши и гневом Твоим исчезухом, лето наше, яко паучки на паучахуся, дни лет наши, по них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прииди кроты страны и накажемся, кто весь держал у гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою, так и скажи мне, и окованное мужеством, сердцем мудрости обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся в одни дня же все. Во вся дни наши возвеселихомся за дни дня же сливилные си лето, дня же видихом зла и презина рабы Твои на дела Твои наставит сына их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни. Когда приедешь и ко мне прикажах, не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагах предачима моим, а вещь законопреступную, творящая преступление возненавидях. Не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющееся от меня лукавого не познах, а клеветающих ото искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем си мне едях. Очи мои наверные земли, посаждать я со мною, ходя и покоры, уйти непорочье семьи служаши, не живяши посреди дома моего, Твоей гордыню, благое и неправедное, не исправляешь пред очима моим, а во утре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня, все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, Отец наших, Творя присно с нами, по Твоей кротости не остави милостью от нас, но молитвами их в мире управи живот наш, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пророка Твоего и Иезекииля, парень Господи, празднующий тем Тебя молим, спаси души наши, и ныне присно, во веки веков, аминь. Что Тебя наречем, о благодатное небо, яко воссияло еси солнце правды рая, яко прозябла еси цвет нетления, деву яко прибыла еси нетленно, чистую Матерь, яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына всех Бога, того моли спастись душам нашим. Стопы мои направи, посла еси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, и сохрани заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твоему, Господи, я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, во плоти явившегося бесплотного и добродетельный примирно просиявшего Симеона, равноапостольного и богоносного, восхвалим с ним же Иоанна, преснопамятного верою и любовью, яко молящийся Господу непрестанно о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славим и Христе Боже, долго терпеливый, много милости и много благоутробней, и же праведно, любя грешное, милуй, и же вся за веку спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часы и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры. И в разум неприступная Твоя слава, яко благословенна сей во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херуем и славнейшую, без сравнения, серфим, без исцеления, Богослово, росшую, сущую, Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь.

Пророка Иисуса.